русиняки, уж тахож сигани, сева гререт менакен, ухагуме камінь.